0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родные

0: Название города Пятигорска на жестовом языке глухонемых выглядит как два направленных друг на друга пистолета. Это отсылка к дуэли Лермонтова и Мартынова.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа утра.
1: Вы слушаете

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна.

0: В городе Гороховце есть Лысая гора. Говорят, это место захоронения татарского хана. Место, где не растут деревья.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7

Challenger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Приозерск всю свою жизнь прожили жены и дети Емельяна Пугачева.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: в Москве в 7 часов утра.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Здравствуйте, мы группа Балаган Лимитед.
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родное».

речных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Госзнак не планирует отказ от наличных денег и переориентирование на криптовалюты и цифровые финансовые активы. По словам специалистов, заказчики и пользователи желают, чтобы наличные банкноты и паспорта оставались в реальном виде. В будущем цифровой рубль составит конкуренцию наличным, но когда это может произойти, пока не ясно. Минпросвещение утвердило новую историческую концепцию страны. Не особо подчеркнутое направление и методы формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения. Так, концепцию исторического просвещения внедрят в детские сады, школы, колледжи и вузы. Школьников будут обучать критически оценивать информацию, работать с источниками и противодействовать фальсификации истории. Российским мужчинам назвали идеальную длину шорт. По словам экспертов, главный ориентир при выборе городских шорт – длина выше колена, но не короче середины бедра. Идеальными они назвали шорты длиной

0: 5 сантиметров над коленом. Специалисты уверены, эти 5 сантиметров визуально вытягивают силуэт и не выглядят вызывающе короткими или слишком длинными. Шашлычные туры набирают популярность в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

речных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Правительство разрешило россиянам сохранять номера телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно будет обратиться с заявлением к оператору. Сделать это можно через сайт компании, а также на госуслугах. Новшество вступит в силу с 1 сентября. Напомню, сейчас при переезде и сохранении номера телефона человек продолжает пользоваться старым тарифом. Из-за этого звонки могут стать дороже. В России построят частный космодром «Приморский». Сделает это космическая компания Space Energy. С него ежегодно можно будет запускать до 50 ракет. Космодром будет предназначен для пуска легких и сверхлегких аппаратов. Это снизит стоимость эксплуатации, ускорит подготовку к миссиям и обеспечит высокую частоту запусков. Первый полет предварительно уже в следующем году. В ряде российских регионов появился новый тренд.

0: Уикенд, шашлычные туры. За умеренную плату специалист найдет для вас подходящую локацию, подберет мясо и маринад, а также пожарит угощение на мангале. При этом, по словам организаторов таких туров, мастер-классом все не ограничивается. Можно, например, искупаться или поймать рыбу, которая потом пойдет на ужин. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Нет, не надо слов,

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если ваш следующий отпуск запланирован в столице, то обязательно посетите подмосковный Краснознаменск. Этот небольшой город привлекает туристов уникальной атмосферой и интересными достопримечательностями. Начинать знакомство с Краснознаменском можно с центральной площади. Тут установлен памятник основателям города. Он символизирует вклад военных инженеров в развитие этого населенного пункта. А рядом здание городской администрации. Оно выполнено в стиле советского модернизма. А одна из главных архитектурных жемчужин города – храм Пресвятой Богородицы с золотыми куполами. Он был построен в начале нулевых. Внутри можно увидеть прекрасные иконы. Они впечатляют своей красотой. Одно из популярнейших мест для любителей активного отдыха – парк «Березовая роща». Он идеален для неспешных прогулок среди вековых деревьев, ну или для ваших пикников. Также в окрестностях Краснознаменска обязательно стоит посетить парк «Патриот». Тут представлен целый музейный комплекс с экспонатами военной техники, авиации и главным храмом Вооруженных сил России. Важно знать, что Краснознаменск – закрытый город, поэтому попасть сюда можно благодаря одному из 5 КПП. Добраться сюда можно на автобусе или личном автомобиле, а ближайшая аэрогавань – Внуково, в 30 минутах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой деянки, вязаные варежки.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: я скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
1: Давай жить.
0: Я беременна.
1: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
1: А мой внук. Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Синдалы – один из коренных дагестанских народов, малочисленное коренное население Дагестана. О них и расскажу прямо сейчас. Согласно последней переписи, в нашей стране к этому этносу себя относят почти 1200 человек. Подавляющее большинство народа – верующие, мусульмане-сунниты. Тендинские язык входит в состав андийской подгруппы авара-андецесской группы нахско-дагестанской семьи языков. Синдалы также владеют русским, аварским и чеченскими языками. В материальной культуре они имеют много общего с аварцами.

0: мусульманами. Народ соблюдает практически все мусульманские праздники. Из доисламских обрядов известны обряды дождя и солнца. А еще большой популярностью пользуется народный праздник – кьедоба. В его основе шуточная импровизация свадьбы, где в роли жениха выступает кукольный персонаж. Села Тиндалов находятся на непригодных для земледелия крутых склонах гор. Прямоугольные двух- и трехэтажные дома располагаются очень плотно. Из домашних промыслов развиты кузнечное, столярное дело, обработка шерсти и кожи, охота, а также пчеловодство. Основой питания весенне-летний период составляют мучные и молочные блюда. Осенью и зимой – мясные.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва подверглась самой крупной более чем за год атаке беспилотников минувшей ночью. С полуночи на подлете к городу был сбит 81 летательный аппарат. За сутки отражено 120 атак. Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод. Были ранены 12 сотрудников предприятия. Также повреждены 3 дома. В подмосковных Мытищах обломки дрона попали в строящийся дом. Погибли 2 человека. В результате попадания беспилотника в частный дом в Химках погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. 4 человека пострадали в результате прилетов Истрия. Еще в нескольких городах области фиксируются разрушения и возгорания жилых домов, но уже без пострадавших. В общей сложности силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников над российскими регионами. Падение обломков беспилотника было зафиксировано и на территории аэропорта Шереметьево. Авиагавань сообщила, что фрагменты находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах оценивается как спокойная. В общей сложности за ночь более 200 рейсов Шереметьево было задержано и отменено. Часть прибывающих самолетов перенаправили в запасные аэропорты. Сейчас воздушный порт обеспечивает прием и отправку рейсов в соответствии со скорректированным планом полетов. Юбилейная 10-я российско-китайская экспо открылась в городе Харбин на севере республики. В нем принимают участие 16 российских регионов. Участников и гостей форума поприветствовал Владимир Путин. Обращение президента зачитал глава российской делегации Юрий Трутнев. Российский лидер оценил возросший масштаб мероприятия и подчеркнул, что экспо дает возможность для содержательного диалога сторон. Он добавил, что программа выставки отражает динамику отношений, партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Форум будет проходить с 17 по 21 мая. Его темой стало доверие, сотрудничество, взаимная выгода. Алгоритм подбора лекарств от гипертонии по анализу ДНК создали российские ученые. Как сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, разработка позволяет более точечно подбирать препараты и дозировку, исходя из индивидуальных генетических особенностей пациента. Это делает план лечения более персонализированным и эффективным. В перспективе данный алгоритм планируют расширить и на другие классы препаратов. Болгария стала победителем Евровидения. Страна впервые смогла занять первое место в этом конкурсе. Республику представила певица Дара с песней «Бангаранга». Она набрала по итогам голосования 516 баллов. Отрыв от второго места составил более 170 баллов. Израильский певец Ноам Бетан и румынская артистка Александра Капитанеску заняли вторую и третью строчку соответственно. Также в топ-5 попали Австралия и Италия. Всего в финале выступили 25 стран. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Рок Константин Донской. Здравствуйте. Часто можно слышать о том, что истории мода цикличны. Вот и музыка получается тоже. Как же еще объяснить вторую волну популярности многих артистов 90-х и нулевых? Светлана Колтунова намного более знакома россиянам под псевдонимом Света. Широкой публике артистка становится известной в 2001-м. Тогда ее композиции «Что мне делать» и «Твои глаза» покоряют и радиочарты, и сердца очень многих людей. Ну а летом 2002-го выходит песня «Хватит довольно». Что интересно, Света сама написала и музыку, и текст композиции. А в словах, как позже вспоминала певица, она передает искренние эмоции, которые связаны с разочарованием и надеждой на лучшее будущее. По сути, песня стала главным хитом новой пластинки под названием «Вернись». «Вернись, моя любовь».
1: Как можно спорить со мной судьбой? Мы расстаемся опять с тобой. Уже не верю в твою печаль.
0: Удивительный современный феномен. Многие артисты так называемой старой школы стали востребованы и популярны у нынешней молодежи. И Света в их числе. Молодые люди выкладывают зажигательные танцы под песни певицы. Она выпускает новые версии своих песен с популярными

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Первое название города Волжск – Лопатино.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и группы «Омега». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как культовый суп превратили во второе блюдо? Об истории солянки на сковороде расскажу прямо сейчас. Кстати, кулинарные историки продолжают спорить, что же было в начале, суп или все же второе блюдо. Впрочем, самая распространенная версия, что селянка поначалу была постным вторым блюдом и лишь спустя века превратилась в наваристый рыбный или мясной суп. Его-то и подавали в трактирах. И вот спустя века история солянки, по всей видимости, закольцевалась. Наряду с супом стал популярен и вариант блюда солянка на сковороде. Оно состояло из капусты, тушеной с мясом, сосисками, рыбой или грибами. Добавлю, что 20-е столетие немало помогло солянке с репутацией. Оживленная международная торговля донесла до советских столовых и кухонь томатную пасту, каперсы, оливки. В общем, атрибуты красивой жизни. Они-то и превратили домашнее антипохмельное кушанье в легендарное. И вправду получилось впечатляющая карьера. Сегодня суп все же в разы популярнее солянки на сковороде. Но, уважаемые слушатели, почему бы в следующий раз вам не удивить ваших гостей по-настоящему вкусным и необычным блюдом?
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить. Гости Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.

0: Зинов.
1: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: Москве час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 1 800 000 рублей выделит правительство на ремонт дорог после паводков. Средства будут направлены в Забайкальский край Омской и Оренбургской области. Финансирование покроет расходы на восстановление автодорожной инфраструктуры, поврежденную в результате затоплений в период с 22 по 24 год. Меры распространяются на дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки эболы в африканских странах. Сейчас в трех зонах Конго зафиксированы 80 смертей и почти 250 случаев заражения, предположительно связанных с лихорадкой. В организации добавили, что реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно выше официальных данных. Россия готова к возможному попаданию вируса на свою территорию. О предпринимаемых мерах в Национальной службе новостей рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
3: В Российской Федерации имеется система санитарных щитов, автоматизированная система периметр, не имеющая аналогов в мире. У нас есть инфекционная служба многоуровневая. У нас работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Соответственно, мы можем оказывать первую, неотложную, специализированную, высокотехнологичную помощь с инфекционных заболеваний. Поэтому мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании.
2: При этом эксперт усомнился, что вирус распространится за пределы африканского региона. Он напомнил о существовании вакцин, которые могут использоваться для иммунопрофилактики. Ввести детям допуск к социальным сетям только по достижении 14 лет предложили в Общественной палате. Возрастные ограничения помогут в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. Эксперты организации сослались на опыт ряда других стран, где действуют подобные меры. При этом в Общественной палате подчеркнули, что введение инициативы должно учитывать проблему использования VPN-сервисов. При помощи данных приложений подростки уже сейчас обходят блокировки, например, для доступа к мессенджерам и онлайн-играм. Одежда с цитатами Владимира Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей экспо в Харбине. Об этом рассказала глава Национального центра России Наталья Виртуозова. Данной организации принадлежит эксклюзивное право на печать цитат главы государства с его личной подписью. По ее словам, вещи с надписями на русском языке раскупают так быстро, что представители российской делегации всерьез опасаются по поводу возможного дефицита привезенной продукции. Российские самбисты завоевали 11 медалей в первый день чемпионата Европы. 6 из них золотые. 3 победы одержали женщины и еще 3 мужчины. Также в активе команды 3 серебра и 2 бронзы. Чемпионат Европы по самбо проходит в Тбилиси с 16 по 17 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max. Мария Овчарева. Всего доброго.
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как поваренная соль превратилась из белого золота в довольно дешевый продукт? Сегодня мы привыкли видеть соль на каждой кухне. И уверен, немногие вспомнят, что когда-то она была главной мировой валютой и даже причиной кровавых войн. Итак, в древности и средневековье ценность соли была обусловлена не вкусовыми качествами, а отсутствием альтернатив для сохранения пищи. До появления холодильников соль была единственным надежным консервантом, который позволял заготавливать мясо и рыбу. Это делало ее стратегическим ресурсом выживания. Но вот ее добыча велась примитивнейшими методами. Либо выпариванием в огромных чанах, это требовало колоссального количества дров, либо ручным трудом в глубоких шахтах. Однако перелом произошел в 19 веке с началом промышленной революции. Изобретение паровых двигателей и мощных насосов позволило бурить сверхглубокие скважины и добывать соляные растворы в промышленных масштабах. Развитие железных дорог решило проблему дорогой транспортировки и сделало доставку из отдаленных шахт быстрой и дешевой. А вот решающий удар по статусу белого золота нанесла химия. Были открыты методы очистки и синтеза. Они превратили производство

0: Предложение на рынке внезапно превысило спрос, и вчерашнее сокровище превратилось в дешевый, по сути, расходный материал.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
6: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Ключевой темой беседы стала подготовка предстоящего визита российского лидера в Астану. Он прибудет в столицу Казахстана для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который будет проходить 28 и 29 мая. Кроме того, Путин поздравил Токаева с днем рождения. Глава государства отметил, что казахстанский лидер завоевал уважение соотечественников и международный авторитет. Си Цзиньпинь отметил расширение сотрудничества России и Китая. В приветственном слове к участникам российско-китайского экспо в Харбине председатель КНР подчеркнул, что углубление двустороннего партнерства приносит плодотворные результаты. Китайский лидер добавил, что форум даст возможности для упрощения ведения бизнеса и станет площадкой для усиления всестороннего взаимодействия и обеспечения социально-экономического роста обеих стран. Экспо будет проходить с 17 по 21 мая. Детский лагерь в Ростовской области получил повреждения в ходе беспилотной атаки. Обломки дрона упали на крышу одного из строений оздоровительного комплекса «Спутник», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что возгорания нет, никто из отдыхающих работников лагеря не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Украинская беспилотная атака в ночь на 17 мая стала самой массовой в этом году. Средства противовоздушной обороны сбили 556 дронов. Японский разработчик игр Konami объявил об окончательном уходе с российского рынка. С 15 июня компания прекратит оказывать услуги игрокам из России и Белоруссии. Эксперт киберспортивной команды Geltec Cyber Team Михаил Пименов в беседе с Национальной службой новостей объяснил, что действующие игроки найдут способ обхода ограничений.
3: Мы не первый день наблюдаем, что какие-то компании ограничивают свою деятельность на российском рынке. И со стороны игроков всегда находятся какие-то способы обхода. Это могут быть и зарубежные аккаунты. Если это связано со сложностями оплаты, существует много разных посредников, которые позволяют это сделать, либо купить существующие ключи, либо внести оплату на платформу, которая не принимает российские платежные средства. Поэтому во многом для текущих игроков вряд ли сильно много что-то поменяется.
2: Компания Konami известна сериями Castlevania, Silent Hill и футбол и другими играми. Сразу два альпиниста в один день установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Непалец Ками Рита покорил высочайшую вершину мира в 32-й раз. Он обновил рекорд, который сам же и установил год назад. До восхождения 55-летний альпинист намекнул в соцсетях, что это может быть его последний подъем. Альпинистка Лакпа Шерпа достигла вершины уже в 11-й раз, больше, чем любая другая женщина в мире. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

0: Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Мурат Насыров. «Кто-то простит».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город-крепость Руза был создан по приказу Дмитрия Донского еще в 14 веке. А сегодня туристы выбирают его как за военное прошлое, так и за прекрасную природу. Русский Кремль. Пожалуй, отсюда стоит начинать путешествие по городу. Конечно, в действительности от него остались только рвы. Но зато на этом месте, на холме высотой в 40 метров, расположен парк «Городок». Это ботанический сад с редкими растениями и очень красивыми аллеями. А если вам хочется святых мест, то посетите Воскресенский собор. Его строительство стартовало по указу самого Петра I. Ну а недавно его отремонтировали, и собор открыт для верующих. А еще в Рузе вас ждет один из старейших краеведческих музеев Московской области. Экспозиция классическая. Археологические находки, предметы крестьянского быта и макет русского Кремля. И зал, который посвящен судьбе города во время Великой Отечественной войны. Еще один интересный объект – музей милиции. Здесь можно узнать об истории ведомства, посмотреть оружие, документы, личные вещи милиционеров 40-х годов 20 века. И, наконец, о природе. Неподалеку от Рузы находятся сразу два водохранилища. В теплый сезон сюда едут на весь день. Посетить оленью ферму, позагорать на пляже или порыбачить. Можно остановиться в глэмпинге, на турбазе или приехать со своей палаткой. Добраться до Рузы проще всего автотранспортом. Ближайшая ЖД-станция в получасе езды. Внуково же самая близкая аэрогавань. Она в 2 часах езды от Рузы.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Симбирском, через букву «Н».
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 94

0: Ильича.
1: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
2: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
1: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
2: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 4 часа дня.
0: Слушайте

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Адыгейцы – удивительный этнос. Мужчин часто называли аристократами гор, а девушек – француженками Кавказа, поскольку они с юных лет начинали носить корсеты. Вокруг этнонима «адыгейцы» ходит много мифов и споров, а все потому, что фактически это выдуманное в советские годы название. Оно было создано для разделения кавказских народностей по территориальному признаку. С древности на территории современного проживания адыгов, черкесов и кабардинцев обитал единый народ. И сами себя люди называли адыге. Происхождение этого слова до конца не установлено, хотя есть версия, что оно переводится как «дети солнца». Сегодня, согласно последней переписи, в России 112 тысяч адыгейцев. Несмотря на наличие диалекта, все представители этноса говорят на одном языке. Он принадлежит к абхазо-адыгской языковой группе. Просто все из религий. Большинство адыгейцев исповедуют ислам суннитского толка. Традиционное жилище небогатых адыгейцев – дом, который собирали из прутьев, обмазанных глиной. Обычно состояло жилище из одной комнаты. В центре размещался очаг. В богатых семьях отдельное жилище на территории двора строили для гостей. Сегодня это встречается редко, но каждая семья старается иметь специальную комнату для размещения родственников и гостей. Традиционные занятия адыгейцев – скотоводство и земледелие. Широко были распространены виноградарство и пчеловодство. Традиционная адыгейская кухня состоит из молочных, мучных и мясных продуктов. В повседневной жизни адыгейцы часто едят вареную баранину с бульоном. И сегодня прощаюсь с вами на адыгейском «Уй-ухы-гэу».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: весна.
1: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Загородных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы Иванушки Интернешнл в одном миксе.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал позитивным сдвигом активное обсуждение в Европе необходимости диалога с Россией. Пресс-секретарь президента отметил, что европейские чиновники могут связаться с Владимиром Путиным по телефону, если захотят. Он выразил надежду на практичный подход европейцев и заверил, что Москва готова к диалогу. Песков также усомнился в том, что глава евродипслужбы Кая Каллас сможет выступить в качестве возможного посредника. Ранее она раскритиковала предложенную Путиным кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и заявила, что могла бы вести переговоры сама. Пожар произошел в районе атомной электростанции Барака на западе Объединенных Арабских Эмиратов. Объект загорелся из-за атаки беспилотника, говорится в заявлении Центра по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби. Возгорание произошло в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра, а пострадавших не сообщается. Отмечается, что угрозы радиационной безопасности нет, все энергоблоки работают в обычном режиме. Эту информацию также подтвердило Международное агентство по атомной энергии. Принадлежность летательного аппарата, атаковавшего территорию станции, не указывается. Российские ученые разработали сервис для распознавания вредоносного контента в сети. Он автоматически выделяет недостоверную, потенциально опасную и нежелательную информацию в интернет-публикациях. Созданием модели занимались сотрудники Московского технического университета связи и информатики. Разработка объединяет классические лингвистические методы с нейросетевым подходом. За счет этого достигается высокая точность анализа текстов. В дальнейшем создатели сервиса планируют совершенствовать модели машинного обучения, расширять словарь анализа и повышать точность классификации контента. Около 18 тысяч компаний закрылись в Карловых Варах из-за оттока россиян за последние 6 лет, следует из статистических данных. С 2020 года количество туристов из России на курортах данного региона Чехии снизилось на 93%. До пандемии город посещали более 80 тысяч россиян, а в 2025 году чуть более 6 тысяч. В связи с этим многим санаториям приходилось перепрофилироваться или вовсе закрываться. Власти города еще несколько лет назад жаловались на сокращение числа российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов. В Роскачестве дали рекомендации по выбору ранней клубники. Главный ориентир – запах. Слабый аромат или его полное отсутствие может быть признаком недоспелости. Если плод зрел на грядке, а не во время транспортировки, у него будет ярко выраженный земляничный запах. Листья у качественной клубники должны быть зелеными, свежими и упругими. Сама ягода должна быть равномерного цвета, сухой, гладкой и упругой, без потемнений, вмятин и признаков загнивания или плесени. Эксперты советуют обращать внимание на размер плодов. Если он одинаковый, вся партия принадлежит к одному сорту, значит урожай не перекладывали из тары в тару несколько раз. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

Константин Донской, здравствуйте. Вячеслав Быков, певец одного хита, но зато какого. Композиция «Любимая моя» знакома, уверен, почти всем нашим слушателям. А вот кто ее исполняет, ответят, пожалуй, немногие. Артист появился на свет в Новосибирске. Его мама очень любила слушать музыку и петь, а маленький Слава уже в 1.5 года требовал включать по несколько раз в день знаменитую композицию «Синий иней». В подростковом возрасте играл в рок-ансамбле. После армии руководил группой, которая выступала в местном ресторане. Позже музыкант вспоминал, что ему вдруг захотелось играть более спокойную музыку. Рок отошел на второй план. Примерно в середине 90-х он и сочинил свой главный хит «Любимая моя».

0: Песня Быкова выходит в 1996-м и сразу покоряет многих россиян своей искренностью и мелодичностью. Строчки из этого шлягера раздавались буквально из каждой музыкальной палатки. Интересно, что в первоначальном варианте было больше куплетов, но песню пришлось сократить из-за формата радиостанций. Удивительно и то, что в основе композиции не было реальной девушки. Исполнитель вспоминал, что была солнечная погода, и ему пришла в голову хорошая музыка, а потом и слова. Казалось, артиста ждет успешная карьера, но последующие песни, увы, не пользовались популярностью. Сегодня Быков иногда выступает с концертами в небольших городах. И, конечно, под его песню с удовольствием танцуют влюбленные по всей стране и спустя 30 лет.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Очередной бесполезный конф-кол готов принять серьезный вызов? Ответь на зов

0: долго. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Вы слушаете

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Даже если вы не любите сладкое, то уверен, орешки с вареной сгущенкой не оставляют вас равнодушными. Об их истории расскажу за 75 секунд. Орешки со сгущенкой – популярный десерт, печенье и выпечка советской кухни. Он получил свое название за форму, которая напоминала грецкий орех. Скорлупки для печенья выпекали в специальной форме – орешнице. По одной из версий, первые орешницы были выпущены в 1952 году. Позже появились подобные изделия с самыми разными формами – грибочками, шишками, морскими ракушками. Но до популярности орешков им было ой как далеко. Кстати, сама форма орешницы была довольно ценным кухонным атрибутом и стоила недешево, поэтому ее частенько одалживали у родственников, ну или у соседей. Интересно, что орешки по праву являются одним из культурных символов советской эпохи. Они прочно ассоциируются с домашним уютом и вкусом детства сразу для нескольких поколений. Трудоемкость приготовления делала десерт атрибутом особых случаев, таких как Новый год или дни рождения. Занято, что десерт являлся примером домашней, а не промышленной кулинарии, поэтому на него не существовало государственного стандарта. Популярность десерта стала расти в 60-е, а пика достигла в 70-е и 80-е. Удивительно, но и сегодня орешки наряду с вафельными трубочками остаются одним из лидеров продаж категории мучных кондитерских изделий в сетевых магазинах.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Новые меры по защите россиян от действий телефонных и кибермошенников планирует принять Госдума в ближайшее время, сообщил Вячеслав Володин. Председатель палаты парламента подчеркнул, что злоумышленники используют новые технологии, поэтому совершенствование механизмов противодействия находится в приоритете. С 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В первом квартале этого года число подобных звонков уже сократилось. Показатель варьируется от 33 до 74% в зависимости от оператора. Володин добавил, что правоохранительные органы ведут работу по пресечению противоправной деятельности. В частности, в Санкт-Петербурге выявили крупный центр связи, который совершал свыше 3000 мошеннических звонков в день. До 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения могут добавить абитуриенту российские университеты, рассказали в Минобрнауки. За общие индивидуальные достижения можно получить до 10 баллов. Конкретное количество вузы устанавливают самостоятельно. К таковым относятся окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО и другое. Целевые индивидуальные достижения учитываются при приеме на целевое обучение. К ним относится участие в профориентации, проводимой заказчиком такого обучения. За них могут начислять до 5 баллов и добавлять к сумме за общие достижения. Средняя зарплата в России к 2029 году превысит 132 тысячи рублей, подсчитала РИА Новости, изучив прогнозы властей. Ожидаемая величина более чем на 31% превысит результат 2025 года. В нынешнем году ожидается рост на уровне 8%. Показатель превысит 108 тысяч. Речь идет о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций. Показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. При подсчете учитываются доходы всех сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие начисления. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир женской теннисной ассоциации в Риме в парном разряде. В финальном матче спортсменки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Мелликар-Мартинес со счетом 6-3-6-3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Для дуэта это третья победа в турнирах женской теннисной ассоциации. Также они стали серебряными призерами в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Анонсировано сразу 4 сериала по вселенной фильмов «Форсаж». Они находятся на ранней стадии разработки, подробности сюжетов пока не раскрываются. Однако звезда франшизы Вин Дизель, который выступит исполнительным продюсером всех проектов, рассказал, что основное внимание будет уделяться уже знакомым зрителям персонажам. Также ведется работа над фильмом «Форсаж навсегда», который станет заключительной частью кинофраншизы. После его релиза развитие вселенной продолжится на малых экранах. Премьера последней полнометражной ленты серии запланирована на март 2028 года. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему при взлете и посадке самолета требует открывать шторки иллюминаторов? Многим пассажирам кажется, что это странная прихоть авиакомпаний. Однако за этим скрывается жесткий протокол безопасности. Он разработан на основе анализа сотен авиационных ЧП. Те самые 15 минут, когда самолет отрывается от земли или касается полосы, обычный пластик на окне превращается в критически важный инструмент выживания. От него могут зависеть жизни сотен людей. Основная причина требования – необходимость визуального контроля ситуации снаружи самолета в самые важные фазы полета. В случае задымления, возгорания или поломки бортпроводники и пассажиры должны мгновенно увидеть проблему и сообщить экипажу об этом. Кроме того, открытые шторки помогают глазам пассажиров и экипажа адаптироваться к естественному освещению. Если при взлете или посадке произойдет авария и в салоне погаснет свет, зрение, которое привыкло к дневному свету или ночной темноте за окном, не будет шокировано внезапным изменением освещенности. Это позволяет избежать паники и дезориентации. И, наконец, открытые иллюминаторы важны для спасательных служб на земле. В случае жесткой посадки пожарные медики должны видеть, что происходит внутри. Есть ли задымление в салоне, где находятся люди и не заблокированы ли проходы. Таким образом, прозрачный иллюминатор служит двусторонним каналом связи в моменты, когда электроника и радиосвязь могут выйти из строя.

0: необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Ченджа. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Стаса Михайлова и Ларису Долину поймали на пристрастиях к дорогой одежде. Дима Билан решил возглавить московский фестиваль тиктокеров. Владимир Пресняков рассказал, что после отказа от вредных привычек у него почти не осталось друзей, а продюсер из 90-х Максим Фадеев решил довести стародавний конфликт с певицей Линдой до суда. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всем большой информационно-музыкальный привет. И сегодня у нас не без сюрпризов. Новинки грядущей недели. Кая, желаю тебе. Кватро, «Замок из дождя».
3: Мы вошли в этот замок из дождя.
2: Татьяна Куртукова, «Алешенька». Голосуйте, друзья, за понравившуюся песню или против непонравившейся песни в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru, и уже через неделю национальная десятка может выглядеть совсем иначе. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере Max. Вводите ник «Радио.РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio.rd. Там и важные новости, и занимательные рубрики, и, конечно, итоги «Хит-парада» — главные песни большой страны. Кстати, о «Хит-параде» — «Елка Зодиак» в десятке «Радио родных дорог».
0: Десятое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Некогда популярный портал скандальных новостей на неделе порадовал своих редеющих читателей статьей о том, как звезды российской эстрады живут роскошную жизнь, пока их фанаты сидят в кредитах. Досталось певице Славе за публичные выходы с часами за 8 миллионов рублей, Ларисе Долиной за украшения и сумки с Киапарелли, цена которых начинается от 400 тысяч и превышает 2 миллиона рублей. Припомнили Анне Асти ее выход на одну из премии в роскошном платье Том Форд и украшениях за 16 миллионов рублей. Алсу оказалась девушкой весьма скромной. Внимание журналистов привлек лишь клатч Баленсиага за 550 тысяч рублей. И в этой дружной женской компании внезапно оказался Стас Михайлов. На одной из премий он появился в очередных джинсах Chrome Hearts стоимостью свыше 3 миллионов рублей и пишет, что в основном эти джинсы популярны среди американских рэперов. Артист не скрывает, что любит тяжелые люксы, покупает броши за 300 тысяч рублей и обувь минимум за 100 тысяч. Кстати, новая песня Стаса Михайлова сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Лидер проекта «Филатов и Кэрос» Дмитрий Филатов поделился в официальном паблике проекта в ВК рядом ностальгических заметок. Вспомнил он свои годы работы на радио, где начинал свою диджейскую карьеру, и даже популярный в 90-х фестиваль «Казантип», который был местом притяжения многих любителей электронной музыки. Не дошла еще ностальгическая волна до успешной европейской карьеры, ведь это было совсем недавно, но не время грустить, уверяют фанаты проекта, самое время писать новые ремиксы и ремейки хитов российской эстрады. Один из комментаторов, например, предлагает сделать новую версию песни «Иванушек Интернешнл» «Тополиный пух», ведь она снова скоро станет актуальной. Кстати, может, ребята и прислушаются, ведь хиты 90-х в новых версиях очень хорошо идут. Вот, например, «Счастье есть» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о том, что музыканты тоже люди. Певец Олег Газманов на одной из недавних музыкальных премий пообщался с журналистом скандального издания. И в результате вместо разговора о музыке случилось повествование о проблемах со здоровьем. Портал пишет, что певец жаловался на сильную бессонницу. По его словам, она серьезно подрывает его состояние. «Когда у меня гастрольный тур, у меня масса эмоций. Клянусь, я сделал все. И физические упражнения, и моральные. Не сплю, и все», рассказал Олег Газманов. 74-летний артист частенько рассказывает о том, что делает специальные упражнения для поддержания формы, и подчеркивает, что в своем возрасте способен выполнять такие трюки, которые не каждому молодому мужчине под силу. Вот, например, новая песня «Включай нашу», записанная Денисом Майдановым при участии Олега Газманова, сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Казалось бы, давно прошли времена блогеров и тиктокеров. Их публика повзрослела, стала увлекаться чем-то более серьезным, что в жизни пригодится. Но оказывается, блогеры и тиктокеры до сих пор популярны в некоторых сообществах и даже фестивали с их участием в стране проводят. Пресса пишет про один из таких фестивалей ТОП-фест, который состоится в середине июня в Москве. Планируется мероприятие для детей, подростков и их родителей. На 80 тысяч зрителей. Обещает более 50 музыкальных номеров и приводится огромный список блогеров и тиктокеров, имена которых не каждому знакомы. И лишь одно имя венчает этот профсоюз. Специальным гостем мероприятия согласился стать популярный в 2000-х певец Дима Билан. Вообще, сотрудничество музыкантов и блогеров частенько дают хорошие результаты. Вот, например, совместная песня Жени Трофимовой и блогеров Нэнси и Сидоров тому пример. Хит «Новая весна» в десятки радио родных дорог.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывший участник группы M-Band TikToker Анатолий Цой на днях похвастался, что у него помимо телевизионной и музыкальной карьеры развивается еще и кинокарьера. Сейчас, мол, у него насыщенный период. Вот, например, в фильме «Письмо Деду Морозу» он сыграл монаха из Шаолиня, который весь фильм общается исключительно с помощью хокку. В комедийной поделке «Невероятные приключения Шурика» он предстал в образе рыжего из группы «Иванушки Интернешнл». Но есть и преграды на пути к успеху. Это, например, новые правила написания имен, названий и псевдонимов на рекламных макетах. Видимо, придется ему свой псевдоним, который пишется латиницей, менять на паспортное имя. Но артист говорит, что если разрешат оставить все как есть, то он, конечно же, оставит. Кстати, новая песня Анатолия Цоя на этой неделе в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
4: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о музыкантах и о друзьях-музыкантах, которые иногда перестают быть друзьями. Певец Владимир Пресняков признался, что в молодые годы круг его общения строился на основе привычки употреблять огромное количество горячительного. В те годы он испытывал иллюзию, что эта привычка помогала решать жизненные проблемы, но потом привычка превратилась в зависимость, и все бы ничего. Но когда артист решил бороться с этой вредной привычкой и жить здоровой жизнью, круг его друзей внезапно стал распадаться, и осталось в нем два человека от силы. Но Владимир Пресняков ни о чем не жалеет и говорит, что главное, чтобы его дети в будущем не увидели никаких непотребных видеороликов с его участием. Ну а друзей много и не бывает. Владимир Пресняков с новой песней «Выше облаков» в десятке радио «Родных дорог».
5: Четвертое место.

0: Хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продюсер из 90-х Максим Фадеев на неделе решил довести до суда стародавний конфликт с певицей Линдой из-за авторских прав на песни, которые были написаны им по заказу отца артистки за огромные деньги. Продюсер пишет, что на протяжении 30 лет он пытался урегулировать этот вопрос мирно, но результатов это не давало. Продюсеру не понравилось, что певица рассказала о конфликте в интервью Ксении Собчак, поэтому она была задержана 12 мая и доставлена для допроса по делу о мошенничестве. Артистка много раз заявляла, что бывший продюсер пытается запретить ей исполнять песни, но ряд песен она все равно исполняет, раз уж ее отец выплатил за них много лет назад многомиллионные гонорары. Следим за развитием ситуации, начинаем переживать за другие продюсерские проекты. Группа «Градусы» с новой песней «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
1: Третье.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Минувшую неделю у Григория Лепса выдалась семейной и праздничной. Он публично поздравил младшую дочь Николь с 19-летием и показал несколько архивных фото с ней. «С днем рождения, счастья и здоровья всегда рядом», — написал он, а именинница оставила в комментариях эмодзи в виде красных сердец. Ну а за неделю до того артист поздравлял с 16-летием своего сына Ивана. Он запостил фото именинника в личном блоге и написал: «Ване 16, с днем рождения, сын». Немногие помнят, что Григорий Лепс является многодетным отцом, у него четверо детей, и, кстати, он планирует пополнить свою семью еще несколькими детьми из детского дома. Новые песни Григория Лепса в десятке радио родных дорог.

0: шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Не самое удачное название группы выбрали некогда братья Андрей и Валерий Бербичадзе. Судя по всему, ребят не оставляла мысль сделать ответ группе «Виагра». Поэтому парни называли свой дуэт «Тестостерон». В результате сегодня, когда хочется найти какие-то новости о жизни группы, поисковые системы и социальные сети в основном выдают группы и сайты, посвященные здоровью и спортивному питанию. И тем не менее, ребятам эта история двигаться вперед не мешает. Ремикс хита «Цвета вишни» сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске радио родных дорог или вводите ник Радио РД. Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире «Только хиты».
2: Первый

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Идет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Радио».

0: Ульки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы «Комбинация». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...

0: куда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105 и...

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

глаза, чьи дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Еще родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Хай-Фай» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Вы слушаете

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 106,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.